Ада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок всех твоих фантастичных сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада. Сору, что вибрик маскарада. Те скапады дикие и те фиглице. Что ты робишь, замилуйся. Пан не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты засимаш манери, як штубак за низший кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, кто бы тем малжейством уже снимет в цял, вот и годню в

0: Ада, то не впада, все что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Пады, зичи, и твинси, что ты роги сбить всем.
1: Пан из твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь в вашей манере, как штубок за низший кляс.
0: Ада, не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лженистом, уже с ними тчал, вот и годою впадне встал.
2: Радио Погода. Найпiękniejsze мелодии.